0: Слушай глас.
1: Премногу позитива, супер, екстра.
0: Канал 77. Ново на канал 77.
2: Ариана Гранде, Hate That I Made You Love Me.
0: Канал 77.
3: Само хитови.